0: промычал.
1: Что промычал?
0: Овладел. Ашу шепьяра. А я чему? Астрамия. Лапипьяра. Лапипьяра. Лапипьяра. Астрамия. Энэнэля. Вачана. Вачана. Вачана. Shut up!